лишь в чу тржано. Улицна не знает тржано. Иде чу лишь в чу тм блядь.